0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Байлар собасындағы тамлетті фирменный кибетінде өзіміз жетіштірген халал сертификатлы сыйыр майы сатыла. Халал ризық білен тұқланып, өзіңізге сауап алығыз, сәлемет болығыз. Біздің адрес Байлар собасы завод урамы 2-ші йорт тамлетті кибетіне рәхім етігіз.
8: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
9: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11, сабак коды 8843-62. 8843-62.
10: Җырлы, моңлы, ягымлы һәм назлы Дулкын радиосы 105.6 FM. Дулкын радиосы.

0: Дулкын радиосында реклама.
1: Арча районы югары пышалым кырчылык фермасы үзе үстергән яхшы токымлы 1 айлык коп 500 бройлер чебиләре сата. Бөтен ветеринария таләпләренә туры китереп үстерелгән. Субсидияга документ бирәбез. Хәбәрләшү өчен телефон 896-77-73-10-29. Телефон номерын кабатлыйбыз 896-77-73-10-29.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама бүлеге телефоны 243-11, Саба коды 88-43-62.

0: Дулкын радиосы. Бізді реклама.
1: Байлар собасында 6 елға яқын ішіләп келіше Абой Плюс кебіті яңа адресқа көшілерін хәбәр итә. Яқты мотор кебітіміз семья сәуді өзәгінді. Мәктәб ұрамы 49-шы ерта орнашқан. Сізіне бик көп яңа мотор абойлар, стена сәғатләрі, шамайлар, шылайық яқшы сифатлы орын жер керек яраклары, ортопед матраслар білән сейіндірәбіз. Кебітлерімізге рәхим итігіз. Бізнің адреслар Байлар собасы Мәктәб ұрамы 49-шы ерт, тіләші Ленин ұрамы 30-шы айырты. Байлар собасындағы Тамлетті ферменный кебетінде өзіміз жетіштірген халал сертификатлы сыйыр майы сатыла. Халал ризық білен тұқланып, өзіңізге сауап алығыз, сәлемет болығыз. Біздің адрес Байлар собасы завод урамы 2-ші ерт Тамлетті кебетіне рәхім етіңіз.
2: Вас приветствует капитан рейса «Семейный автотур». Все электронные устройства разрешены, музыка выбрана. Погода за бортом идеальная, дорожные условия отличные. На борту разрешена свободная смена мест. Дозаправка и обед экипажа, когда пожелаете. Увидели что-то интересное? Сворачиваем. Вечером полноценные спальные места. Спасибо, что выбрали нашу компанию.
3: Ты рулишь с автомаршрутами путешествуем.рф. Национальный проект России.
4: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
5: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11, сабак коды 8-843-62. 8-843-62.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
2: Жиңу күні құрметіне жауаплығы шекленген Рифтал жәмғиеті пиломатериалларға 10% тошлама ясай. Йорт, веранды яки сарай тізесіз мә? Түрлі зұрлықтағы ұлыс, ұса қам қойын материаллары тілеші ауылы Зеленый орамы 1-ші йорт адресі бойынша сатыла. 10-ші майға қадар заказ бергенде мақсус бәйе түрлі түбәклерге кетіру мүмкінлігі бар. Толырақ мәлімет үшін 8-93-93-09-89-25 номерына шалтыратығыз. Яки Макс мессенджерында язығыз. Рифтал. Бабаларыбыз көбек тізейбіз.
3: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11. Сабак коды 8843-62. 8843-62.

0: Дулкын радиосында реклама.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Реклама бүлеге телефоны 243 11 Саба коды 8843 62.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Байлар собасындағы Тамлетті ферменный кибетінде өзіміз жетіштірген халал сертификатлы сыйыр майы сатыла. Халал ризық білен тұқланып, өзіңізге сауап алығыз, сәлемет болығыз. Біздің адрес Байлар собасы завод урамы 2-ші йорт Тамлетті кибетіне рәхим етіңіз.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
6: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11, саба коды 8843-62. 8843-62.

0: Нет.
1: Снег.
2: Погода портится.
1: Почему мы так медленно едем?
2: Чтоб не попасть в аварию.
1: В кино опоздаем.
2: А выберем другое?
1: Не хочу другое.
2: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
1: Пап, давай помедленнее.
3: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Дулкан радиосы. Бізде реклама.
5: Байлар собасында 6 елға яқын ішіләп келіші Абой Плюс кебіті яңа адресқа көшілерін хәбәр ете. Яқты мотор кебітіміз Семья сәуде өзәгінде мәктәп ұрамы 49-шы ерта орнашқан. Сізіне бик көп яңа мотор абойлар, стена сәғатләрі, шамайлар, шылайық яқшы сифатлы орын жер керек яраклары, ортопед матраслар білән сейіндірәбіз. Кебітлерімізге рәхим итегіз. Бізнің адреслар Байлар собасы мәктәп ұрамы 49-шы ерт, тіләші Ленин ұрамы 30-шы айырты.
6: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
7: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11, саба коды 8843-62.

0: Дулкын радиосы Балташ 105.6 FM.
1: Дулкын радиосы. Бізді реклама.
2: Вас приветствует капитан рейса «Семейный автотур». Все электронные устройства разрешены, музыка выбрана. Погода за бортом идеальная, дорожные условия отличные. На борту разрешена свободная смена мест. Дозаправка и обед экипажа, когда пожелаете. Увидели что-то интересное? Сворачиваем. Вечером полноценные спальные места. Спасибо, что выбрали нашу компанию.
3: Ты рулишь с автомаршрутами путешествуем.рф. Национальный проект России.
4: Мотор һәм уңайлы йортта яшәргә хыялланасызмы? Шәхси эшмәкәр Гатаулин Айнур Газинур улы гарантия белән йортлар төзү хезмәтен күрсәтә. Барлык техник мәсьәләләрне үз өстенә алып, инженерлык коммуникацияләрен монтажлауны башкара. Йорт төзүтергә заказ биргәндә индивидуаль проект бүләккә, оешма кредитацияләнгән. Партнер банклар: Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ-банк, Россельхозбанк. Шалтыратыгыз: 89 83 43 36 16 89 83 43 36 16.
5: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
4: Реклама бүлеге телефоны 243-11, Саба коды 8-843-62.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11. Саба коды 8843-62.

0: Хөрмәтле газиз дин кардәшләребез. Ахшам намазының вакыты керде.
1: Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду анна Мухаммадар расулуллах. Ашхаду анна Мухаммадар расулуллах. Хайя аляс-салах. Хайя аляс-салах. Хайя аляль-фалах. Хайя аляль-фалах. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха илляллах. Аллахумма рабба хадихи дауати тамма. Вассалати ль-каима. Ати Мухаммадан ль-васила. Валь-фадила. والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

0: Дулкын радиосы. Бізді реклама.
1: Вас приветствует капитан рейса «Семейный автотур». Все электронные устройства разрешены, музыка выбрана. Погода за бортом идеальная, дорожные условия отличные. На борту разрешена свободная смена мест. Дозаправка и обед экипажа, когда пожелаете. Увидели что-то интересное? Сворачиваем. Вечером полноценные спальные места. Спасибо, что выбрали нашу компанию.
2: Ты рулишь с автомаршрутами путешествуем.рф. Национальный проект России.
3: Реклама бүлеге телефоны 243-11, саба коды 8843-62.
4: Татар халкының кабатланмас җырлары, мәңгелек моңнары дулкын радиосында.

0: Хөрмәтле газиз дин кардәшләребез, иртәнге намазның вакыты керде.
1: Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Хайя алас-салах. Хайя алас-салах. Хайя алал-фалах.